0: RCS Network è Megamix. Megamix. Balla i successi del momento.
1: Hanna to po всех традиций, ее цель столица. Хана, она не верит в любовь, эй, купиться. Дай денег, та слюбиться. Oh, miss, please, я плачу.